0: 7 часов утра на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле. Из 12 объектов, выдвинутых на обсуждение, сквер в центре города набрал подавляющее большинство голосов, более 22 тысяч из 74. Об итогах голосования в эфире Тагил ТВ рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. «Уралвагонзавод» подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом и Московским университетом имени Баумана, сообщает пресс-служба УВЗ. Обучение специалистов для машиностроительного гиганта планируется организовать на базе Нижнетагильского технологического института филиала УРФУ. «Уралвагонзавод» предоставит студентам места для практики и стажировок, а специалисты завода примут участие в разработке образовательных программ и оценке подготовки выпускников. Сезон дорожных ремонтов в Нижнем Тагиле стартовал на большинстве запланированных объектов. Сейчас работы ведутся на проспекте Ленина, улицах Агаркова, Газетной и Верхней Черепаново. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 600 миллионов рублей. Ремонтом большинства улиц города в этом году занимается компания «Тагилдорстрой». С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера. Поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах есть специализированные багажные купе. 5 юных шахматистов Свердловской области отправились защищать честь страны и региона на международный турнир в Италию, сообщают «Вести Урал». Первенство мира для юношей и девушек до 18 лет проходит с 15 по 27 июня в итальянском городе Монтесильвано. Соревнования проводятся по швейцарской системе. Каждый участник сыграет 11 партий с классическим контролем времени. Победителей и призеров определят в нескольких возрастных категориях. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немного облачно, западный слабый ветер, температура утром 20 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25, осадков не ожидается.

0: Ну что же, на этой прекрасной музыкальной ноте начнем новый очередной музыкальный, да и вообще просто день. Всем огромнейший привет!
1: Доброе утро! С вами Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Эко-радио. Вчера обсуждали, представляешь, путешествие, да?
0: Было дело?
1: Да, было дело. И у меня тут новость попалась. Британец Джеймс Кэтчелл первым в истории в одиночку обогнул Землю тремя способами сразу. По земле, воздуху и морю. Ему 43 года.
0: По земле, воздуху и морю.
1: Да,
0: так,
1: да.
0: Еще стал с под землей залезть.
1: Я сейчас расскажу. Значит, он завершил кругосветное плавание на 12-метровой лодке. Ранее он объехал мир на велосипеде. И облетел его на гирокоптере. Я не знаю, что это такое. Без понятия. Гирокоптер. Вот. А после финиша Кэтчелл пошутил, что следующей остановкой может стать Марс.
0: То есть, весьма. Ну, это если ему Павел Конюхов не помешает.
1: Ну да, я слышу, с тобой что-то случилось.
0: Что-то это, да?
1: Да.
0: Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Еще раз.
1: Ну, это у тебя энергетика такая, понимаешь?
0: Это энергетика утра, да. О, а все, перестало.
1: Вот, представляешь, человек сначала по земле, потом по воздуху и завершил кругосветку по морю.
0: Ну, молодец, что? Да. Что сказать, молодец.
1: Нет,
0: да,
1: я просто,
0: каждого...
1: просто к тому, что у каждого есть...

0: свои какие-то интересы, какие-то...
1: Я думал, скажешь, загон.
0: Ну, а что? Загоны, да, тоже можно сказать.
1: Чем бы дитя не тешилось, как говорится, лишь бы не плакало.
0: Да, это правда, это правда.
1: А интересно, он это... Ну, то есть, это наверняка у него уже такое серьезное вот это вот путешествие, да? Ну, то есть, это у него далеко не хобби.
0: Ты думаешь, это работа?
1: Ну...
0: А как он деньги зарабатывает?
1: Делай его всей жизни.
0: Ну,
1: мне тоже всегда интересно, вот люди, которые так путешествуют, где они деньги берут на это все?
0: Да, когда работать.
1: Может, когда работать, да.
0: Непонятно.
1: Спонсоры там какие-то или что-то? Я что-то особо не вижу, чтобы у них там Red Bull было написано на
0: себе. Да нет, там вообще ничего не написано.
1: Откуда? Вот это вот хороший вопрос к налоговой, а? Откуда у них деньги? Кому-то хочется путешествовать, ну, а кому-то, допустим, собирать конструктор Лего.
0: А почему бы и нет?
1: Почему бы и нет, сидя дома, да, если у вас есть деньги только на конструктор Лего, хотя он, кстати, тоже дорогущий.
0: Да, кстати.
1: У меня вот в детстве не было конструктора, я вот мечтаю о конструкторе Лего.
0: А сейчас такие можно собрать с помощью конструктора Лего, такие фигуры.
1: Да.
0: Там вообще не детское уже это развлечение, давным-давно.
1: Давным-давно, да. Мы это плавно подходим к хобби. У нас сегодня тема разговора хобби.
0: Да,
1: какое у вас
0: хобби?
1: Что вы любите собирать? Конструкторы Лего, может быть, фантики от жвачки. Вот это я делал.
0: Может быть, пазлы.
1: Может быть, вот кто-то монетки собирает или различные купюры денежные, марки тоже.
0: Может быть, ваше хобби раньше. Это вообще спорт.
1: А может быть, ваше хобби это слушать радио?
0: Да.
1: Почему бы нет? А может быть, ваше хобби это испечь какой-нибудь пирог?
0: Ну, это тоже хобби.
1: Пока слушаешь радио. Или позаниматься спортом.
0: В общем, говорим про хобби сегодня все утро, весь день. Какое у вас интересное хобби, пишите в комментарии. Да, отправляйте наши фотографии, мы тоже будем смотреть, обсуждать. Ну и участвуйте в опросе.
1: Да.
0: Все как обычно.
1: Может быть, кто-то замки из песка строит. Очень интересно посмотреть будет.
0: Да, мы с удовольствием.
1: С удовольствием.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП
2: 304-662-533-100-101. Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейные шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Как говорится, хочешь быть счастливым, будь им.
1: Да. А если вы счастливы рядом со своими пушистыми, то вам новость подъехала для вас. Значит,

0: отсутствие кота, собаки или другого животного в офисе, конечно, требует согласования с начальством, если босс дает письменное разрешение, приводить питомца не запрещается.
1: Замечательно. Уважаемое наше руководство, вы, надеюсь, нас услышали.
0: Это был тонкий намек.
1: У нас у всех есть собаки, кошки, черепахи.
0: Да, ящерицы, они тоже хотят, все хотят сюда,
1: ну а если вы хотите просто посетить наш уютный уголок, как называется, можете прийти к нам на экскурсию, к нам вот детишки,
0: да,
1: тоже часто забегают, обращайтесь в рекламное агентство нашей радиостанции 416666. Так, ну и там другой номер телефона, посмотрите в сети. Слушай, ну я так понимаю, что в этот момент главное, чтобы и у коллег не было претензий.
0: Ну слушай.
1: Ну, допустим, ты принесешь своего, допустим, песика, да, у кого-то аллергия.
0: Мой пес без, да,
1: это
0: он не аллергичный.
1: Это тебе так кажется. А вот, допустим, какому-то сотруднику, который даже об этом не знал, как начнет учихать, как начнет здесь,
0: ну,
1: вот это.
0: Ну, когда
1: все
0: начнет, тогда поговорим.
1: Тогда мы сотрудника в этот, как его, на больничный. Да? Удобно?
0: Ну да.
1: Удобно?
0: Ну да. Ну, я
1: Патрик,
0: как
1: Патрик
0: бы...
1: Патрик за него будет работать.
0: Патрик, да, Патрик,
1: кажется,
0: с удовольствием.
1: Вот бы здесь. Вау-вау.
0: В общем, не знаю, мне кажется, это мило.
1: Ну, а почему нет, да. Тем более, это же наши собратья меньше, они же стресс снимают. Они заряжают тебя серотонином, дофамином, эндорфином.
0: Да.
1: Да, ну и всех других. Опять же.
0: А, кстати, тут тоже ты говоришь, что они стресс снимают. А ученые-то говорят, что коты не помогают снять стресс, а наоборот усиливают его. Представляешь,
1: чем?
0: Да?
1: Ну, иногда, особенно в марте, когда они начинают. Есть хочу. Мяу.
0: Ну, то есть они могут кратковременно поднять настроение, но глобально стресс, на стресс они не влияют.
1: Ну ты посмотри на их взгляд, они когда придут, они тебя
0: еще
1: посмотрят,
0: написано...
1: кожаный, ты вообще куда пошел, ты вообще меня миску не положил.
0: Тут написано еще, более того, при стрессе общение с котом давало обратный эффект, негативные эмоции только усиливались.
1: Ой, я знаю таких котов, которые вообще там так... зашипят, так еще тебя
0: ну, да,
1: поцарапают.
0: Да,
1: еще...
0: некоторые коты абсолютно не тактильные, абсолютно, да.
1: Там еще не сможешь на работу выйти или уйти с работы. Он как встанет в коридоре, скажет.
0: Да.
1: Работать.
0: Да.
1: Работать.
0: Иди зарабатывай мне на корм кожаный.
1: На корм, да, жрать хочу.
0: Так что вот так, друзья.
1: Вот так вот, да. Договаривайтесь со своими
0: начальниками.
1: Начальниками.
0: Угу.
1: И почему бы нет? Берите любимого поросенка домой. В смысле, из дома на работу. Даже если он этого не хочет.
0: Хочет.
1: По-любому он
0: ну,
1: хочет.
0: Ну, где взял питомец, там хозяин. Где хозяин, там питомец.
1: Да. Крышка. Крышку своего спросил утром, и все нормально.
0: Да.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну что, галактика улыбается тем, кто улыбается, кто отправляет ей запросы.
1: Ой, ну да, да, давайте улыбаться.
0: Ну а почему бы нет, почему не улыбнуться? Сегодня среда уже, маленькая пятница, можно сказать, экватор рабочей недели начинается. И где он начался, там уже и преодолен, 17 число, 17 июня. Мы сегодня говорим о хобби разных, о разных интересных. Зачем вообще люди заводят себе хобби, да?
1: Ну да, начинают заниматься какими-то вещами. Но первое, мне кажется, это просто...
0: Отвлечься.
1: Отвлечься, да.
0: Отключиться от внешнего мира, чтобы хобби полностью тебя поглотило. Это дает возможность отпустить, ну, какие-то страхи, тревоги.
1: Да.
0: Ну, опять же, держать все под контролем.
1: Да.
0: Если в обычной жизни где-то что-то не все получается, то тут все под контролем держишь.
1: У тебя вот есть хобби?
0: Да, как будто бы, наверное, нет.
1: Вот, особо. Ты весь в работе, потому что.
0: Да, да, чтобы заниматься хобби, нужно на него выделять время, да?
1: То есть, и деньги.
0: Ну, да.
1: Иногда.
0: Ну да, если ты коллекционируешь, например, автомобили классические.
1: Да слушай, это как будто бы везде нужны деньги дополнительные для хобби. Просто что ни возьми, вот, ну я не знаю, любой, даже вот эти конструкторы собирать, мы с тобой вспомнили, то конструкторы тоже стоят ого-го.
0: Ого-го, да, а если они еще ли коллекционные, да?
1: Это ж вообще.
0: Мы же сами ценность вещи.
1: Да, если мы занимаемся спортом, ну... Даже если мы занимаемся бегом просто обычным, чтобы бегать, нужно купить какую-то одежду для бега. Кроссовки, как минимум, потому что ваши колени скажут «до свидания» после недели такого бега по асфальту.
0: По асфальту, да.
1: Тогда вы будете тратить деньги на врачей.
0: Угу.
1: Опять же. Ну, в общем,
0: одно хобби перерастет в другое.
1: Да, есть еще такие хобби, которые равно ваша работа. Когда вы занимаетесь чем-то, это вам еще приносит деньги.
0: Ну, вот, например, как некоторые наши слушатели не спят по ночам, смотрят там Лигу чемпионов, футбол.
1: И как-то, как-то денежка зарабатывается.
0: Еще как-то, да, еще какие-то денежные купюры потом им вообще.
1: Да.
0: И утром просыпаются, комментарии вот умудряются писать.
1: Да, вот Александр Борисов, например. Да, значит, для него хобби – это смотреть футбол.
0: Ну, хорошо, так это хобби начинает приносить уже тебе какой-то
1: ощутимый доход. Вот, я и говорю.
0: Сразу как-то на душе прям
1: да,
0: теплее.
1: Да, что некоторые люди превращают хобби просто в работу, в профессию. Но опять же вопрос, насколько потом это не становится рутинно, потому что хобби мы отвлекаемся от стресса, да, отвлекаемся от каких-то повседневных дел, нам это приносит удовольствие.
0: Ой, ну это мы с тобой, да, это мы уже начинаем какой-то психологический анализ.
1: Да, ну
0: проводить.
1: Я просто задумалась. Вот интересно.
0: Интересно, да, интересно.
1: Ну что, а у вас какое есть хобби любимое? Нашли ли вы уже его или нет? Если есть хобби

0: мечты, например, но все никак не начнете, заходите в наши социальные сети во ВКонтакте. Да, уже есть опрос.
1: Расскажите,
0: да, комментарии, фотографии, все-все-все туда.
2: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!
3: Подкаст редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором

0: Мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, первый в этом дне. Гороскоп на 17 июня. Расскажем мы сейчас вам.
2: Овны. Среда заставит вас немного изменить привычную тактику. Напор и скорость останутся вашими сильными сторонами. На сегодня большого успеха добьются те, кто умеет действовать расчетливо.
1: Тельцы, сегодня вы почувствуете желание укрепить свои позиции и разобраться с вопросами, которые долго оставались без внимания. Тут еще про финансы немножко.
2: Давай.
1: Тельцы, сегодня у вас хороший день для финансового планирования и обсуждения семейных дел.
2: Близнецы, для вас этот день станет временем общения и обмена идеями. Возможны важные знакомства, полезные разговоры и предложения, которые сначала покажутся случайными, однако не стоит распыляться на множество задач одновременно.

0: Раки. Сегодня многие переживания начнут постепенно терять свою силу. Вы сможете посмотреть на недавние события спокойнее и сделать полезные выводы. День хорошо подходит для общения с близкими людьми.
1: Львы. Среда предоставит возможность проявить себя в новом качестве. Ваши идеи могут привлечь внимание нужных людей. Ну а в личной жизни возможны приятные сюрпризы.
0: Девы, сегодня удачно сложатся дела, связанные с порядком, анализом и планированием. Вы сможете разобраться в вопросах, которые раньше казались слишком сложными.
1: Вот так вот, да. Весы. День может поставить перед необходимостью сделать выбор. Возможно, придется отказаться от одного варианта ради более перспективного. Не исключены интересные встречи и полезные знакомства. Да, наконец-то. Да.
0: Да, наконец-то знакомство. Скорпионы, сегодня ваша интуиция окажется особенно точной. Вы сможете заметить то, что другие оставят без внимания, и сделать правильные выводы. Возможно, неожиданная информация, которая повлияет на дальнейшие ваши планы.
1: Стрельцы, среда подарит желание двигаться вперед и открывать для себя что-то новое. Хороший день для обучения, поиска вдохновения и обсуждения будущих проектов. Некоторые идеи окажутся намного перспективнее, чем кажется сейчас.
0: Вот это поворот! Вот такой поворот был у
1: стрельцов. Ты такой креативный сегодня.
0: Да ладно, ладно, ладно. Так, что нам говорят звезды про козерогов? Итак, козероги, сегодня стоит уделить внимание вопросам, связанным с работой и долгосрочными целями. Терпение и последовательность помогут добиться хорошего результата. Не исключено, что придется пересмотреть некоторые планы.
2: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что
1: это такое. Мы не знаем, что это такое.
0: Мы не знаем, но обязательно знаем.
1: Водолеи, для вас этот день станет временем неожиданных открытий. Возможно, необычные предложения, новые идеи или знакомства, которые окажутся полезными в будущем. Некоторые события будут развиваться совсем не так, как ожидалось.
0: Вот так.
1: Вот так, да.
0: Рыбы, сегодня захочется тишины, внутреннего спокойствия и общения с теми, кому вы доверяете. Это хороший день для творчества, размышлений и восстановления эмоциональных сил. Ваша интуиция поможет найти ответ на важный вопрос. Ну и совет дня для рыбок: не пытайтесь угодить всем, а прислушайтесь к собственным желаниям.
1: Ой, как хорошо. Вот это вот я постоянно делаю.
0: К своим желаниям прислушиваешься?
1: Нет, наоборот, не прислушиваюсь.
0: Молодец, вот так держать. Утреннее шоу продолжается.
3: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Грандиозное событие в Акаме!
4: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж.
5: Вот это ажиотаж!
4: Жаркие скидки на кроссоверы BLG, Amoda и JQ до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
6: Реклама повод Тагилов. ИН-66-060-34-217. Неофертно. Указана максимальная выгода на BLG. X70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.
1: Так, у нас 30 секунд, мы сегодня разговариваем о хобби. Ну вот коллекционирование, это же относится к хобби, правильно, да?
2: Ну, конечно.
1: Ну и в следующем часе поговорим, я расскажу, что коллекционирует Том Хэнкс.
2: О.
1: А еще Анджелина Джоли.

0: Жаль, оказывается, необычное у него такое увлечение. Ну и еще разных всяких знаменитостей вспомним.
1: Давай, узнаем, интересно.
0: Узнаем, что да, Цицкоридзе делает на досуге.
1: Отлично.
0: Все это в следующем часе здесь на Экорадио.

0: 8 часов утра на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Тагильчане проявили большой интерес к бесплатному онкоскринингу кожи, который пройдет 23 июня. После объявления о проведении акции число желающих пройти обследование оказалось настолько высоким, что организаторы приняли решение открыть дополнительную площадку для приема пациентов. Обследование проведут совместно специалисты Свердловского областного онкологического и кожно-венерологического диспансеров. В ходе акции жители города смогут бесплатно пройти дерматоскопию – современное неинвазивное исследование, позволяющее выявлять подозрительные изменения кожи и признаки злокачественных новообразований на ранних стадиях. В Нижнем Тагиле началось рассмотрение уголовного дела против жительницы Красноуральска, обвиняемой в хищении денег у 95-летней пенсионерки под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда. В мае женщина заметила пожилую тагильчанку на Октябрьском проспекте и убедила ее провести обряд по снятию порчи с денег. Оказавшись в квартире, мошенница попросила хозяйку показать имеющиеся сбережения для проведения ритуала. В общей сложности ущерб составил 95 тысяч рублей. В ходе следствия женщина полностью признала вину, раскаялась и пообещала возместить причиненный ущерб. Доходы бюджета Свердловской области достигли исторического максимума. Об этом губернатор Денис Паслер заявил во время отчета о работе правительства региона за 2025 год. Сумма доходов составила более 491 миллиарда рублей. Глава региона также сообщил о снижении долговой нагрузки. Денис Паслер отметил развитие промышленности. За 5 лет область вошла в пятерку лидеров по объему отгруженной продукции. Губернатор подчеркнул, что важно не просто сохранить устойчивость экономики, но и наращивать инвестиционную активность. Московский государственный университет имени Ломоносова вновь возглавил национальный рейтинг лучших вузов страны. Составители рейтинга отмечают, юбилейный 15-й выпуск списка в целом подтвердил устойчивость лидеров. На второй строчке расположился Московский государственный технический университет имени Баумана. Третье место занял Московский физико-технический институт. Далее в пятерке идут Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: Так, погода на Среднем Урале, по данным сервиса Яндекс Погода, будет такая, немножечко облачно утром и днем, западный ветер слабый, температура 20 градусов утром, днем воздух прогреется до плюс 25, осадков не ожидается.

0: Ла-ла-ла, новый час начинается. Господи, у нас сегодня такие праздники. Здесь Александр Данилов и Алина Геринг. Доброе утро, второй час.
1: Привет.
0: Вместе.
1: Привет, да.
0: Привет.
1: Второй час, 17 июня, среда.
0: Не можем просто не можем не рассказать о том, что сегодня, 17 июня, отмечается День русского кваса, друзья.
1: Ура!
0: Исконно русский напиток. И наше все, квас — это наше все. И вообще это вот самый-самый-самый, что ни на есть.
2: Но это не точно.
0: Летом
1: это
0: напиток.
1: Точно. А ты знал, что квас не только при жаре помогает, но и при усталости? Силы восстанавливает быстро. Поэтому, ну, там сочетание

0: углеводов, там, кислот. Поэтому, друзья, если вы устали, то вот можно кваску.
1: Да, не вот это вот все, вот это заграничное черное молотое, обжаренное вот это все из Эфиопии привезенное, а вот наш исконный на хлебушке, на ржаном, настоянный, с пузыречками.
0: Так что да, вот вам лайфхак небольшой.
1: Лайфхак, скрепы, наше все, движемся дальше. Всемирный день крокодила отмечается сегодня, ну это что-то на экзотическом, но опять же, если у вас крокодил есть, то лучше его, конечно, на работу не приносить. Мы в прошлом часе обсуждали то, что сейчас можно как бы котенка.
0: Да, животных можно на работу приглашать.
1: Приглашать, да, да. Ну, если у вас дома крокодил живет, то, конечно же, это не самая лучшая идея. Хотя, иногда...
0: Смотря какой коллектив.
1: Хочется, да, в коллектив запустить крокодильчика, чтобы съел некоторых коллег. Уважаемые наши коллеги, которые едут сейчас на работу, к вам это не относится ни в коей
0: мере. Нет. Мы только сюда можем собачек, кошек.
1: Собачек, ящериц и все такое.
0: День лейки отмечается сегодня.
1: Так.
0: Это к садоводам.
1: А, это к садоводам, да? Да, то я подумал, лейка это, которые производители фотоаппаратов.
0: Фотоаппараты, нет, это не то, это прямо лейка.
1: Ну, как говорится, без лейки и цветок не вырастет.
0: Ну да.
1: Как бы не польешь, не пожрешь.
0: Вот как-то так.
1: Ну вот как-то так, да. Всемирный день мусорщика еще отмечается, так что, ребята, ну без вас вообще никак.
0: Вообще никак.
1: Кто убирает мусор, это все, конечно, мир прекрасен и красив, но как бы... Нужно его и чистить. Так что вам респект. Всемирный, между прочим, день.
0: Да, всемирный. Значит, это еще один повод вспомнить, насколько важна эта работа. Вот задумайтесь, насколько она важна и нужна. Поэтому, и да, нужна. Друзья, поздравляем.
1: Да, поздравляем. Так, ну и сегодня мы еще раз говорим о хобби. И тут вот еще один праздник, который подходит к хобби. Вот ты сейчас просто...
0: Ты упадешь.
1: Всемирный день... Ой, пронести бы. Тесселяции.
0: Тесселяции?
1: Да, Всемирный день тесселяции с двумя буквами «С». Отмечается ежегодно 17 июня. Казалось бы, что это такое? Меня тоже напугало это слово. Тесселяция – это праздник, посвященный искусству создания мозаик и узоров из повторяющихся геометрических фигур. Да, которые идеально покрывают поверхность без пробелов и наложений.
0: Здорово.
1: Так,
0: тему.
1: То это вот прямо, вот прямо.
0: Те,
1: вот.
0: Кто любит собирать мозаики, потирают ручки.
1: Ага. Да, да, да, да. Это же вот чем не хобби? Это прямо замечательно. Хобби.
0: Ну, мозаики. Да. Я собирала раньше.
1: Удачно?
0: Просто,
1: где
0: да.
1: Где можно посмотреть? В каком музее?
0: В каком музее? Нет, они где-то лежат в коробках разобранные.
1: Ой-ой-ой, вот так вот.
0: Жалко, вот ты трудишься, собираешь, а потом эту мозаику куда?
1: Кто увидит?
0: Картину можно куда-то повесить там, не знаю. А вот с мозаикой что? Я знаю, тоже их склеиваю, тоже.
1: Ну, это
0: странно. Для меня это странно. Странно.
1: Ну ничего, выглядит. Еще поживешь, еще мозаички будешь собирать где-нибудь на склоне лет.
0: Спасибо.
1: Что, хорошее хобби.
0: Да.
1: Кстати, о хобби мы поговорим в этом часе. Я расскажу, что там Николь Кидман любит делать, что собирает Анджелина Джоли и Джонни Депп, чем увлекается. Все это впереди в этом часе.
0: Там узнаем.
1: Том Хэнкса, кстати, тоже такая необычная хобби. Интересно.
2: Экорадио. Новинка эфира.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет СОМ. До 30 июня в магазинах СОМ двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Грандиозное событие в Акаме.
9: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
10: Реклама повод Тагилов, N66-060-34-217, неактивно. Указана максимальная выгода на Белджи, X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Музыка заиграла, как будто бы из «Маски», да? Помнишь фильм да. «Маска» с Джимом Керри?
1: Да. Ну, такая.
0: Такая, да. Слушай, кстати, хождение в кино и просмотр фильмов можно считать хобби? Относиться к хобби? Как думаешь?
1: Не знаю.
0: Ну, в принципе, если ты традиционно, как бы одно и то же время, может быть, там...
1: Нет, если ты смотришь фильмы и пишешь, например, рецензии на эти фильмы или делаешь обзоры, это хобби. А просто смотреть фильмы, ну, нет, это просто времяпрепровождение.
0: Ну, ты как разложила красиво. Хорошо.
1: Нет, ну просто хобби — это то, что должно приносить результат. Ну, удовольствие хотя бы. Ну, или полезность какую-то иметь. Ну, это для меня, не знаю.
0: Смотреть фильмы, это же все равно же какая-то польза же какая-то проходит. Хотя, ты знаешь, некоторые фильмы, какая там польза? Время прошло, да? Вот Чебурашка
1: именно.
0: Третий он снимает. Мы услышали тут краем уха.
1: Да.
0: Большое ухо пролетело, сказала, говорит.
1: Останавливаться не собираемся.
0: Чебуратор заполняет кинотеатры, заполнит кинотеатры. Это вам не... Хрымуш, это не советский мультфильм, там две всего лишь серии или сколько.
1: Слушай,
0: три.
1: Ну ты вот
0: это
1: бубнишь.
0: Современный
1: ты
0: конвейер.
1: Вот, ты вот бубнишь, а Чебурашка собирает кассовые сборы. Ого-го, какие!
0: Ну, у него уши-то, он ого-го какие.
1: Вот именно.
0: Это вам не, это не да, мне этот заграничный слоненок Джамбо-то летал. Это Чебурашка. У него уши, он апельсины любит.
1: Вот так.
0: И деньги.
1: Да.
0: Его создатель любит. Ладно. Ну что, собирание денег — это тоже хобби. Кто, у кого-то вот они вот миллиарды, у кого-то их чуть побольше, у кого-то поменьше. Это же тоже хобби.
1: Ну.
0: Все мы этим хобби грешим, что уж честно сказать.
1: Где такое хобби взять? Собирание денег. Я буду первая в очереди стоять. Ладно. Они где-то растут или где? Где их можно собрать?
0: Ну, некоторые, видимо, знают, где их раздают.
1: Ну вот расскажите мне тоже.
0: Позвоните, расскажите, нас туда пустите. Ладно, движемся дальше. Слушай, хобби. Николай
1: Цицкоридзе,
0: да, слава богу, утром произнес. Это он вышивкой, вот, например, увлекается.
1: О, кстати, это тоже хорошее хобби для разгрузки своей головы. Я раньше тоже. Ну как, крестиком мой максимум, но почему бы нет.
0: Слушай, какая ты молодец. Ты вот когнитивные функции свои вот тренируешь, готовишься к старости. То мозаику
1: соберешь. Я готова.
0: Крестиком.
1: Ну, это было давно. Сейчас я более какие-то активные истории использую.
0: Ничего.
1: Спорт.
0: Вот скоро вот опять вернешься.
1: Нет, я тут недавно. У меня подруга любит крестиком вышивать. Я на маркетплейс заглянула. Там такие красивые вышивки продают. Раньше такого не было.
0: Да.
1: Там картины можно вышивать.
0: Да сейчас все, что не хочешь.
1: Время было бы.
0: Время и фантазию, главное, осталось.
1: Вот опять же, видишь, люди, которые работают, вот у нас есть вариант ответа, что как бы есть хобби мечты, а времени нет на него. Вот это и проблема самая главная. Мы откладываем свои любимые занятия или то, чем бы мы хотели заниматься, да потом, да устал, да спать хочу, да завтра
0: вот
1: на работу,
0: именно.
1: А это ай-яй-яй.
0: А почему нет времени? Да вот рилсы ваши полистать, вот на
1: вот,
0: это у вас,
1: кстати,
0: есть время,
1: вот,
0: да?
1: Опять же.
0: А вот, например,
1: а рилсы святое.
0: Да. А вот, например, вот как Брэд Питт или Леонардо Ди Каприо, слушай, ну они красавцы, конечно.
1: Ну что там, что там? Они и так заинтриговал.
0: Они занимаются гончарным делом.
1: Круто.
0: Вот у них есть время.
1: Ну,
0: вот.
1: У них есть, наверное, гончарная мастерская где-нибудь на их вилле. К ним приходит мастер по гончарному мастерству, и они встают с кровати и такие: ну ладно, сегодня я слеплю горшок.
0: Да, и боги даже горшки это.
1: Ну уж ладно, ты так.
0: Ну что, они же в своем роде такие.
1: Да ну.
0: Да ладно.

0: Но мы тоже можем горшочки поджигать.
1: Мы решаем твое утро.
0: Нет, вот если вот... Ну ладно, не буду больше бухтеть.
2: Да ты все утро бухтишь. Нет,
0: ну, мы можем из этого, из пластилина хотя бы полепить.
2: Вот, ну, тебе задание. После работы.

0: Вот это номер на Эхо-радио.
1: Так, друзья, пора взять свои телефоны, вспомнить номер своего автомобиля. Это согласен.
2: Сложная
1: это
2: задача.
1: Бывает непросто, да, вспомнить все свои циферки. Но давайте-ка мы напряжем утро мозги. Так, запускаем.
3: Такое. Если бы мы такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Что это такое? Это номер 718 сегодня выиграл.
2: Так.
1: Итак, любая комбинация цифр вашего госномера. Следующие. 718, 781, 178, 187, 871, 817. Давайте еще раз. 718, 781, 178, 187, 871, 817.
2: А давай разными голосами в следующий раз.
1: А давай мы еще раз с тобой это парно. Давай. 718.
2: Да ты шутишь?
1: Ну а что, ты же хорошее зрение. Давай. 718.
2: 781.
1: 178.
2: 187.
1: 871.
2: 817.
1: Есть! Да. Экзамен на зрение сдан.
2: Да.
1: В общем, если цифры эти ваши в вашем госномере, звоните нам по телефону 41-66-66. Принимаем звонки из Нижнего Тагила и Качканара. Да, ну и если вы там тоже курсируете, то мы будем рады вас услышать. И есть.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: Анастасия,
2: очень приятно. Какой у вас автомобильный номер?
4: 871.
2: 871. Отлично.
1: Есть. Не зря мы ванговали.
2: Зафиксировано.
1: Зафиксировано, да.
2: Анастасия, как у вас настроение в эту среду?
4: Отлично, дождика нет.
2: Вот.
4: Это уже радует.
2: Это уже радует, я согласна. Потому что вот этот прогноз погоды, он
1: вчера
2: абсолютно
1: вообще,
2: как бы да, не радовал.
1: Вчера тоже говорил, дожди, а бах, их нету. Настя, вы едете или остановились?
4: Пока на светофоре, но скоро остановлюсь, но я на громкой связи, я не нарушаю.
1: Молодцы.
2: Молодец, Анастасия.
1: Ну чтобы... Нас слушают эти сотрудники госинспекции.
2: Ну, а мы все правильно делаем.
1: Они теперь знают, что Настя едет на номере 871, поэтому...
2: Ну, нет, у нас все по закону, все четко. Анастасия, чтобы забрать ваш подарок, необходимо открыть окно и громко прокричать: «Я выиграла в утреннем шоу на Эко-радио». Все очень просто. Вы готовы?
4: Готова. Открыла.
2: Отлично, поехали.
4: Я выиграла в утреннем шоу на Эко-радио.
2: Ура! Ну, молодец, Настя, молодец.
1: Молодец.
2: А мы, кстати, Настя, еще про хобби сегодня разговариваем. У вас есть хобби любимое? Делитесь, рассказывайте.
1: Например, например, вышивать или садоводство или что-то в этом роде.
4: Не услышала, извините.
1: Настя, расскажите,
2: ничего
1: пожалуйста.
2: Ничего страшного, повторим.
1: Да, расскажите, пожалуйста, о хобби вашем. Есть же наверняка у вас какое-то хобби. Например, вышивка сделать или там подделки из пластилина. Вот меня тут заставляют сделать. Походу, у меня хобби появится. Может, у вас
4: нет,
1: что-то подобное
4: очень
1: есть?
4: Пазлы очень люблю собирать.
2: Вот, пазлы. А вот вы когда их соберете, вы куда их деваете? Вы потом разбираете или вешаете их?
4: Разбираю.
2: О, вот это печально, согласитесь.
4: Ну да, очень жалко.
2: Да, ну надо что-то нам придумать. Какое-то изобретение, чтобы эти пазлы сохранялись. Это же труд.
1: Вот вы скопируете. Мы
2: Настя, я ваш номер телефона запишу, потом пообщаемся.
4: Будем думать.
2: Да, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, что каждый день...

0: Это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама по Тагилов, ИН 66-063-4217, неофертно. Указана максимальная выгода на Белджи, X70 комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
5: Категория 0+.
6: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
7: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
9: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
10: Компания «Средний Урал» реализует продукт

0: продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.

0: Если в сердце становится грустно, то, наверное, стоит заняться каким-нибудь делом, хобби, например. Ну или послушать гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Так, что нам звезды говорят? Что
2: узнаем говорят? Прямо сейчас. Овны, среда заставит вас немного изменить привычную тактику. Возможны новые задачи или интересные предложения, связанные с работой. Ну и звезды говорят, не стремитесь победить любой ценой. Иногда сотрудничество приносит больше пользы.
0: Ну так это очевидно. Движемся дальше. Тельцы. Сегодня вы почувствуете желание укрепить свои позиции и разобраться с вопросами, которые долго оставались без внимания. Хороший день для финансового планирования и обсуждения семейных дел. Не исключено получение приятной новости.
2: Близнецы, для вас этот день станет временем общения и обмена идеями. Возможны важные знакомства, полезные разговоры и предложения, которые сначала покажутся случайными. Однако не стоит распыляться на множество задач одновременно.
0: Раки. Сегодня многие переживания начнут постепенно терять свою силу. Вы сможете посмотреть на недавние события спокойнее и сделать полезные выводы. День хорошего подойдет для общения с близкими людьми. И совет дня – не возвращайтесь к тому, что уже нельзя изменить.
2: Львы. Среда предоставит возможность проявить себя в новом качестве. Ваши идеи могут привлечь внимание нужных людей, а инициативность принесет хорошие результаты. Ну а в личной жизни – возможны приятные сюрпризы.
0: Девы, сегодня у вас отлично сложатся дела, связанные с порядком, анализом и планированием. Вы сможете разобраться в вопросах, которые раньше казались слишком сложными. Совет дня – не перегружайте себя мелкими заботами.

0: а выделите главное.
1: Весы. День может поставить перед необходимостью сделать выбор. Возможно, придется отказаться от одного варианта ради более перспективного.
0: Скорпионы, сегодня ваша интуиция окажется особенно точной. Вы сможете заметить то, что другие оставляли без внимания, и сделайте правильные выводы. Возможно, неожиданная информация, которая повлияет на дальнейшие планы.
1: Стрельцы, среда подарит желание двигаться вперед и открывать для себя что-то новое. Хороший день для обучения, поиска вдохновения и обсуждения будущих проектов. Некоторые идеи окажутся намного перспективнее, чем кажется сейчас.
0: Козероги, козероги, сегодня стоит уделить внимание вопросам, связанным с работой и долгосрочными целями. Терпение и последовательность помогут добиться хорошего результата. Не исключено, что придется пересмотреть некоторые планы.
1: Водолей, для вас этот день станет временем неожиданных открытий, возможно, необычные предложения, новые идеи или знакомства, которые окажутся полезными в будущем.
0: Ну и рыбы-рыбоньки, сегодня захочется тишины, внутреннего спокойствия и общения с теми, кому вы доверяете. Это хороший день для творчества, размышлений и восстановления эмоциональных сил. Совет дня – не пытайтесь угодить всем, а прислушайтесь к собственным желаниям.
2: Ты можешь больше, чем думаешь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествия.

0: путешествий. Сатурн Р Авто. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Да, иногда стоит, наверное, выбирать себя и свое свободное время, как, например, это делает Николь Кидман. Сегодня мы разговариваем о хобби. Ну и, например, вот Николь Кидман любит прыгать, совершать затяжные прыжки с парашютом. Еще, между прочим, она увлекается садоводством и пишет книги для предпринимателей.
1: Вау. То есть вот это хобби.
0: Вот это хобби. Многостороннее.
1: Это круто.
0: Это круто. И прыгнуть, и в огороде поработать. Красота.
1: И книгу написать.
0: Ну, кстати, Дэвид Бекхэм тоже далеко от нее не ушел. Ну, в смысле, может быть, берет с нее пример. Потому что вот он любит разводить. Сейчас скажу, кого.
1: Ну так он же этот огородник-ставод,
0: да, да,
1: у него там
0: да.
1: целый этот, я слежу за ним в соцсетях.
0: Да, домашний кур.
1: Кур у него, да, он обожает свой огород, свое хозяйство, выкладывает это все в социальные сети. Смотреть одно удовольствие.
0: Вот с кого можно брать пример,
1: да.
0: Смело. Подумайте над своим хобби, да. Если вы еще не Бекхэм, то, наверное, стоит заняться огородом. Ну что же, на Среднем Урале уже 9 часов утра. Всем привет!

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Тагильчане проявили большой интерес к бесплатному онкоскринингу кожи, который пройдет 23 июня. После объявления о проведении акции число желающих пройти обследование оказалось настолько высоким, что организаторы приняли решение открыть дополнительную площадку для приема пациентов. Обследование проведут совместно специалисты Свердловского областного онкологического и кожно-венерологического диспансеров. В ходе акции жители города смогут бесплатно пройти дерматоскопию – современное неинвазивное исследование, позволяющее выявлять подозрительные изменения кожи и признаки злокачественных новообразований на ранних стадиях. В Нижнем Тагиле началось рассмотрение уголовного дела против жительницы Красноуральска, обвиняемой в хищении денег у 95-летней пенсионерки под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда. В мае женщина заметила пожилую тагильчанку на Октябрьском проспекте и убедила ее провести обряд по снятию порчи с денег. Оказавшись в квартире, мошенница попросила хозяйку показать имеющиеся сбережения для проведения ритуала. В общей сложности ущерб составил 95 тысяч рублей. В ходе следствия женщина полностью признала вину, раскаялась и пообещала возместить причиненный ущерб. Доходы бюджета Свердловской области достигли исторического максимума. Об этом губернатор Денис Паслер заявил во время отчета о работе правительства региона за 2025 год. Сумма доходов составила более 491 миллиарда рублей. Глава региона также сообщил о снижении долговой нагрузки. Денис Паслер отметил развитие промышленности. За 5 лет область вошла в пятерку лидеров по объему отгруженной продукции. Губернатор подчеркнул, что важно не просто сохранить устойчивость экономики, но и наращивать инвестиционную активность. Московский государственный университет имени Ломоносова вновь возглавил национальный рейтинг лучших вузов страны. Составители рейтинга отмечают, юбилейный 15-й выпуск списка в целом подтвердил устойчивость лидеров. На второй строчке расположился Московский государственный технический университет имени Баумана. Третье место занял Московский физико-технический институт. Далее в пятерке идут Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: На Среднем Урале, по прогнозу синоптиков из Яндекс.Погоды, сегодня ожидается, что будет немножечко облачно, но без осадков. Западный слабый ветер уже дует. Температура утром 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25. Вечером будет около 23. Сегодня ультрафиолетовый индекс высокий. Это значит, что одеваем головной убор. Ну и магнитное поле слабое. Так что метеозависимым людям можно не беспокоиться. Хорошего дня, доброго утра, движемся вперед, это утреннее шоу.
2: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик.

0: Эй, кто там ноет и болит? У кого там болит? Кто там ноет? Отставить вот это все нытье.
1: Отставить нытье, долой уныние. Привет, позитив и хорошее настроение. Это да, это утреннее шоу.
0: Это утро, да. Утро должно быть таким, с улыбкой на лице и хорошим настроением.
1: Алина Геринг, Александр Данилов на страже вашего хорошего настроения. Ну, кстати, мы сегодня обсуждаем хобби. Да, если вы еще не проголосовали в нашем опросе, добро пожаловать. Во ВКонтакте уже все запущено. Делитесь своими хобби, пишите истории, комментарии, фотографии, все это прикрепляйте.

0: нам это важно, нужно, обсудим. Я тут хотела внести небольшие
1: корректировки,
0: да, значит, все это пазлы, что там у нас еще,
1: лепка, вышивание крестиком.
0: Это все, да, это все круто, это все понятно, но есть необычное увлечение, необычные хобби, которые меня заинтересовали, я даже не знала, что такое существует. Значит, есть такое увлечение, называется экстремальная глажка. Это...
1: Слово, пока понятно только слово экстремальное.
0: Значит, участники забираются на горные вершины или прыгают с парашютом, чтобы погладить белье утюгом. Это реально есть. Это действительно существует. Это не бред сумасшедшего. Да.
1: Господи, то есть, что это
0: даже есть фотографии, если вам интересно, можете посмотреть в интернете. Там действительно парашютисты вот с утюгами, они.
1: А доски, они у них доски?
0: Нет, там, там физика, видимо, белье само. Ну как я не знаю, вообще не спрашивай меня. Значит, экстремальная глажка. Если вы не знаете, чем же заняться, ну вот коллега мой, например, не знает, ну вот нет у него хобби. Вот, пожалуйста, Александр, экстремальная глажка. Если тебе пластилин не зайдет сегодня вечером, ты не сможешь ничего из него сделать, то вот, пожалуйста.
1: То есть на меня отправляешь в горы, да?
0: Да, погладить.
1: Иди-ка
0: ты, да, вот, погладь уже что-нибудь.
1: Да.
0: Если тебе такое не понравится, у меня еще есть. Значит, такое увлечение. Страшно. Появление на заднем плане. Значит, некоторые люди увлечены тем, чтобы специально попадать в кадр телевизионных новостей, кино, ну вот всяких таких историй. В общественных местах. Они специально ждут, выжидают. Для них это хобби, для них это такой экстрим, можно сказать. Вот, пожалуйста.
1: Слушай, ну да. И, кстати, некоторые даже мемы создают. Но там что-то происходит, там сзади человек. Я вот смотрю, кстати, в окно, у нас тоже, походу, кто-то этим увлекается. Вон идут рабочие, наконец-таки у нас делают тротуар. Появилось все больше и больше колышков. Рабочих появилось все тоже больше и больше.
0: Ну, это хорошо.
1: Вы, кстати, тоже, если хотите к нам попасть на куда-нибудь на фотографию, приходите вон у окна, встаньте вот здесь у нас черное затонированное. Мы вас с удовольствием сфотографируем.
0: Будет жутковато, если честно.
1: Жутковато. Ой, ну зато не жутковата песня, новинка от Клавы Коки, совершенно летние, совершенные летние.
0: Летние.
1: Вот так вот, наверное, да. Давайте послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, давайте-ка мы пока о ночи думать не будем. Все-таки утро, у нас еще день впереди. Все самое интересное в эту среду обязательно случится. Вот такое вот небольшое вам предсказание на день от нашего утреннего шоу. Ну а мы разговариваем сегодня о хобби. И прекрасно, когда хобби, оно вырастает из каких-то увлечений, наверное, да? Все равно,
1: ну, так и есть. Хобби — это увлечение, конечно.
0: В смысле, да, ну, из обычных дел. То есть ты там чем-то занимаешься, да, как бы чем-то увлекаешься, и пошло-поехало. Вот, допустим, Том Хэнкс, я обещал в прошлом части рассказать, ну, не успели. Вот звезда Голливуда, корифей Голливуда, Том Хэнкс. Мы все его знаем по всем фильмам этим известным.
1: Что он делает там?
0: В общем, он коллекционирует пишущие машинки. Свою первую модель он получил в 19 лет, а сейчас его коллекция насчитывает уже более 250 моделей. Ну, может себе позволить.
1: Ну, да. Главное, чтобы те люди, которые занимаются коллекционированием, у них было специально отведенное место, чтобы это не превращалось в хлам. Ну, да, ну, или пылесборник. Понимаешь?
0: Понимаю, да. Зайдешь к некоторым, а там игрушки, всякие игрушки.
1: Ну да, статуэтки, вот это все. Это должно быть все в специально определенных местах, чтобы это было красиво, чтобы это была действительно коллекция.
0: И там уже, получается, не ты уже собираешь эти игрушки, а игрушки, у них уже свое хобби, это собирание пыли, а пыль собирает...
1: Так, все, остановись.
0: И появляется еще одно хобби, это приборка.
1: Приборка, да, вытирать пыль.
0: И уже ты не знаешь, да, кто уже здесь в доме хозяин, или ты, или пыль. Ой, ладно, слушайте, ну Райан Гослинг.
1: Он что?
0: Звезда фильма «Проект Ава Мария», недавно фильм вышел. Он, кстати, вот твоим хобби занимается, увлеченно.
1: Моим?
0: Да, увлеченно вяжет.
1: Да нет, ну это
0: я... На твоем будущем. Твоим будущим
1: хобби. Нет, я сейчас активно другим хобби занимаюсь. Вязание — это потом.
0: Это да, это ничего. Это мы все к этому приходим, и как и огородству.
1: Да.
0: Скажем честно, после второго, третьего, четвертого десятка мы уже как Бэхэм. Так, Анджелина Джоли.
1: Так.
0: Ну что же, это же наша прекрасная расхитительница гробниц.
1: Что она коллекционирует?
0: Брутальная и красивая в какое-то время. Ну вот она коллекционирует ножи.
1: Ого.
0: Да.
1: Серьезно.
0: Она поклонник холодного оружия, и уже вот ножи собирает вместе со своим сыном Мендесом. Мендес тоже разделяет ее.
1: Увлечение.
0: Увлечение, да. Я слушаю, мне кажется, все-таки вот у них есть отдельная комната.
1: Это вот все те, кого ты перечислил, там не только комната есть. Я уверена, что там целые помещения под эти увлечения.
0: Да, там и домик, и может быть даже специально отведенный для этого островок.
1: Возможно.
0: Островочек есть. Так, ну вот Орландо Блум, кстати, собирает машины из конструктора Лего. Мы сегодня обсуждали то, что Лего... Наше все в детстве было,
1: ну,
0: у кого-то.
1: Ну, кого-то, у кого-то нет. Но Лего — очень популярная история, я так понимаю.
0: Да, да. Но вот машины собирать — это, конечно же, ой-ой-ой.
1: А есть что-то у тебя такое, что не про коллекционирование?

0: Коллекционирование.
1: Не коллекционирование, ну, например, Уилл Смит, он занимается, увлекается. Чем ты думаешь?
0: Да и без понятия вообще.
1: Чем-то связанным тоже с острием. С чем-то тыканием

0: Ты почти попала.
1: Ну, спасибо, в прямом переносном смысле, да.
0: Кстати, Уилл Смит своим увлечением фехтованием заразил и своих приятелей, Тома Круза.
1: Угу. И, ну, и ему же надо с кем-то это делать.
0: С кем-то это делать, да. И опять же Дэвида Бекхэма.
1: Да они там все соседи. Ходят друг к другу за солью. Пойдем фехтованием позанимаемся. А, да. Пойдем. Я тебе своих кур покажу.
0: Да, вот так вот и живут ребята. Ладно, движемся дальше. Куры курами, а у нас впереди охота на утку. На радио утку и интересные...
1: Факты я уже подготовила, которые связаны с хобби и увлечениями. Будет просто весело и интересно.
0: Давайте, будьте здесь. Че, через сколько?
1: Да ты же там у руля.
0: Через 4 минуты, в общем, здесь, на короле.
2: Давай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Так, ну а наша вторая половина, которая находится в этой студии, я имею в виду Алина Геринг, уже приготовила вопросы для радио Утки. Можете нам звонить прямо сейчас, 41-66-66. Кря-кря-кря, охота начинается, охота на известные и не очень известные факты.
1: Да.
0: Но точно интересные.
1: Это 100%.
0: Итак, охотнички, дорогие вы наши, 41-66-66, номер телефона, который сейчас пока еще свободен. Так что берите в телефон, в свой смартфон в руки, набирайте 8-34-35-41-66-66. Ну и все, три простых вопроса, три легких ответа, да или нет.
1: Правда или ложь.
0: Правда или ложь.
1: Подарок ваш.
0: Да, и подарок будет ваш. Ну, если нет, то я сейчас всех уток поймаю. Если сейчас, вот сейчас мы не дождемся телефонного звонка, то будет вот это вот.
2: Ну, теперь вся утка наша.
0: Вот это вот вся утка наша. Но нет, нет, нет, охотник уже здесь. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро, как вас зовут?
3: Санек.
1: Санек?
3: Да.
1: Ну, Санек, хорошо. Готовы ли вы?
0: Готовы. У вас там целая команда?
3: Нет, я один пока.
1: Надо сделать радио потише, себя погромче, ну и быть готовым на охоту. Вы готовы?
0: Да. Санек, а так это самое... Да, у вас хобби-то свое есть? Чем-то занимаетесь? Подделки?
3: Да, конечно.
1: Чем?
3: Ну, я там так чисто тудым-сюдым что-нибудь гуляю, общаюсь там.
1: А что, туда-сюда, и вот и хобби тебя.
0: Да, знаешь, есть у нас люди на райончике. Туда-сюда, там-сям, тут это, тут да.
1: Бац, и миллионер потом, Санек.
3: Так зайду, кофе попью, там кофе попью, и все.
0: Тут не заплачу, там не заплачу.
1: Так, ладно. Александр, вам нужно ответить на три вопроса правильно. Нам главное не услышать звук смеющейся утки. Вот такой. Да, если мы его слышим, значит, к сожалению, подарок остается у нас, но зато какой-то факт вы узнали. Говорим сегодня про хобби, ну что, вы готовы?
3: Конечно.
1: Ну все, поехали тогда.
0: Охота началась.
1: Александр, правда ли, что существует вязание под водой? Есть ли такое хобби? Существует такое в мире?
3: Я думаю, что да.
1: Да. Сейчас узнаем.
0: Алин, ну ничего себе.
1: Ну, а сейчас узнаем,
0: как
1: а что?
0: Так вообще?
2: Ну, теперь вся утка наша.
1: Да, действительно, да. Александр, я вас поздравляю.
3: Спасибо.
1: Да, подводное вязание действительно существует. Вот такая вот форма, да. Дайвинг и рукоделие, пожалуйста.
0: Ох уж эти дайверы, а.
1: Ну, вот так вот.
0: Кто они только туда воду не затащит.
1: Давайте второй факт.
0: Продолжаем охотиться.
1: Александр, правда ли, что существует клуб любителей музыки, которые играют на инструментах, сделанных из овощей, которые они выращивают на собственном огороде?
3: Это я знаю 100%, что да.
1: Так.
3: Потому что в Африке есть такое.
1: Вот, давайте проверим, правда это или нет.
0: Ничего себе.
2: Ну... Теперь
1: правда или нет?
2: Наша.
1: Конечно, правда, Александр, правда? Вы правы. Да, вообще, да, да, да, да, да.
3: Есть... Я читал про это.
1: Вот, видите, какой Александр начитанный, молодец. Реально, есть такая группа, она дает концерты, создает инструменты перед каждым.

0: выступлением выращивает их. Это действительно так это, правда.
1: Получается, концерт раз в год у них происходит?
0: Ну, нет, вырастет, чаще, все. Чаще. У них там все, все, все там нормально, да. Ну и третий факт, да.
1: Движемся дальше.
0: Правда ли, что поклонники Гарри Поттера установили мировой рекорд, собрав пазл из 100 тысяч элементов, на котором был изображен замок Хогвартс?
2: Вот этого я точно затрудняюсь ответить. А какой вы выбрали бы ответ?
0: А что ж, ну правда?
1: Какой бы мы выбрали на, ответ?
0: Ну правда или нет? Вот я-то знаю ответ, а вот мой коллега не знает. Вот давай-ка подумай с Александром.
2: Так. Давайте мы с Ефа сыграем.
0: Как ты думаешь?
1: Я думаю, что поклонники могли это сделать. Гарри Поттер, они такие поклонники.
2: Давайте, да, я отвечу, да.
1: Александр, ну вот ко мне тоже прислушиваться, и вот не перекладывайте на меня всю ответственность.
0: Давайте подумаем еще.
2: Не была история, что уже рисковать, так рисковать.
0: Рисковать, так рисковать.
2: Да, всегда надо рисковать, либо да, либо нет.
1: Ну все, значит, вы думаете, что это правда?
0: Ну поехали.
2: Я думаю, что да.
1: Хорошо, смотрим.
0: К сожалению, нет. Да, фанаты Гарри Поттера способны на невероятные вещи, действительно. Но, к сожалению, на данный момент насчитывается чуть более 60 тысяч элементов всего лишь. Самый большой существующий пазл. Но пазлов по Гарри Поттеру на 100 тысяч деталей никогда не выпускалось. К сожалению, нет. Но, Александр, вы большой молодец.
2: Да, спасибо.
0: Я знаю.
1: Да, вы рискнули.
0: Да.
1: Риск это прямо хорошо. Ну, уточка улетела.
0: Ну, ничего страшного, у нас еще много фактов заготовлено.
1: Давайте к нам завтра присоединяйтесь, хорошо?
2: С удовольствием.
0: Да, хорошего дня.
1: Договорились, хорошего дня. Ну, все, что, движемся дальше?
0: Да, поехали.
1: Очень интересно, сегодня было в утке, очень-очень.
3: Радио Утка.

0: радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей.

0: Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Беовульф, Феникс, только что. Движемся дальше. У нас сегодня тема хобби. Ой, каких только хобби мы сегодня не обсудили. Ну и, конечно же, нашим слушателям задали вопрос. Есть ли у вас хобби? Это в нашей группе во ВКонтакте. И что там пишут?
1: А там пишут, что все хорошо, да, у людей есть хобби, и они не представляют жизнь без него, побеждает этот вариант ответа.
0: И все-таки скрытные, не чтобы написать, а что за хобби-то, да, кто? Вот мы выяснили, что Райан Гослинг, он вот вяжет, Дэвид Бекхэм кур разводит, кто-то ножи собирает.
1: Ну вот есть два человека, которые проголосовали. Пока мое главное хобби отдыхать и ничего не делать.
0: Слушай, мне кажется, это самое лучшее. Это прям шикарно.
1: Это да вот нам это... нет же, это скучно. Ну, можно.
0: Сколько ты можешь поотдыхать? Полчаса? Час,
1: нет, если мне
0: день,
1: дать волю, я могу дня лежать на диване. Но в какой-то момент все равно придет щелчок и скажет: Алина, хватит лежать,
0: да,
1: пора что-то делать.
0: Пора что
1: или
0: делать,
1: вот как наш слушатель Александр, туда-сюда.
0: Туда-сюда, здесь,
1: вот и хобби. Какое у вас хобби? Да туда-сюда.
0: Да, с утра походил, здесь кофеечка пьет,
1: там кофеечек пьет. Вот и хобби тебе появилось. Что? Вот тебе, да. Вот у моего коллеги Александра Данилова, например, не было хобби, а я его быстро придумала. У него там пластилин, оказывается, дома завалялся. Придет завтра с подделкой на работу. Будем ждать.
0: Домашнее задание сделано.

0: Your husband is coming.
1: Где муженек? Где муженек? Муженек! И все мужья и жены слушают гороскоп на Эко-радио прямо сейчас.
2: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну, как-то так.
3: Овны, среда заставит вас немного изменить привычную тактику. Напор и скорость останутся вашими... вашими силами. Я не могу.
1: Что?
3: Ой,
1: что
3: не
1: это,
3: знаю.
1: Что это? Ну-ка, давайте соберись.
3: Да, все, соберемся. Значит, овны, возможны новые задачи или интересные предложения, связанные с работой. Сегодня звезды говорят, не стремитесь победить любой ценой. Иногда сотрудничество приносит больше пользы.
1: Вот.
3: Вместе собралась и сделала.
1: Собралась и сделала.
3: Вместе собралась и сделала.
1: Собралась и двигаемся дальше. Да. Слушай, а давай-ка мы поменяем саундтрек. Пусть у нас повеселее будет, столетнее. Так.
3: А это что-то французское, парижское прям.
1: О, так круассанчик.
3: Я где-то, да, вот где-то на Эйфелеву башню смотрю.
1: Так, тельцы, собираемся. Тельцы, сегодня вы почувствуете желание укрепить свои позиции и разобраться с вопросами, которые долго оставались без внимания. Хороший день для финансового планирования и обсуждения семейных дел. Не исключено получение приятных новостей.
3: Близнецы, для вас этот день станет временем общения и обмена идеями. Возможны важные знакомства, полезные разговоры и предложения, которые сначала покажутся случайными, однако не стоит распыляться на множество задач одновременно.
1: Раки, сегодня многие переживания начнут постепенно терять свою силу. Вы сможете посмотреть на недавние события спокойнее и сделать полезные выводы. День хорошо подойдет для общения с близкими людьми.
3: Львы, среда предоставит возможность проявить себя в новом качестве. Ваши идеи могут привлечь внимание нужных людей, а инициативность принесет хорошие результаты. В личной жизни возможны приятные сюрпризы.
1: Девы, сегодня удачно сложатся дела, связанные с порядком, анализом и планированием. Вы сможете разобраться в вопросах, которые раньше казались слишком сложными. Сегодняшний день подходит для завершения старых проектов.
3: Весы, день может поставить перед необходимостью сделать выбор. Возможно, придется отказаться от одного варианта ради более перспективного. Не исключены интересные встречи и полезные знакомства.
1: Скорпионы, сегодня ваша интуиция окажется особенно точной. Вы сможете заметить то, что другие оставят без внимания, и сделать правильные выводы. Совет дня – сохраняйте спокойствие и не торопитесь раскрывать свои намерения.
3: Стрельцы, среда подарит желание двигаться вперед и открывать для себя что-то новое. Некоторые идеи окажутся намного перспективнее, чем кажется сейчас. Ну и звезды говорят, не ограничивайте себя привычными представлениями о возможном.
1: Козероги. Сегодня стоит уделить внимание вопросам, связанным с работой и долгосрочными целями. Терпение и последовательность помогут добиться хорошего результата. Совет дня. Не позволяйте временным трудностям отвлекать вас от главной цели.
3: Водолеи. Для вас этот день станет временем неожиданных открытий. Возможно, необычные предложения, новые идеи или знакомства, которые окажутся полезными в будущем. Некоторые события будут развиваться совсем не так, как ожидалось.
1: Ну и рыбы, сегодня вам захочется тишины, внутреннего спокойствия и общения с теми, кому вы доверяете. Это хороший день для творчества, размышлений и восстановления эмоциональных сил. Совет дня, не пытайтесь угодить всем, а прислушайтесь к собственным желаниям.
3: Вот так вот, хорошо.
1: Летнее настроение, держим в уме, держим улыбки на лице. Сегодня среда, это практически маленькая пятница.
3: Ну
1: настроение
3: да.
1: Шикарное, да. Солнце да. Светит. Здесь были Геринг, Александр Данилов.
3: Ура! Ура, всем прекрасного дня! Да ты что?
1: Да, улыбки, что-то я про вечер уже думаю. А я думаю, что я там буду лепить из этого.
3: Из пластилина.
1: Новое хобби Александра Данилова зарождается. Завтра все узнаете, будьте здесь в это же время. Все, всем пока.

Crumbs. Экро. Радио.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Тагильчане проявили большой интерес к бесплатному онкоскринингу кожи, который пройдет 23 июня. После объявления о проведении акции число желающих пройти обследование оказалось настолько высоким, что организаторы приняли решение открыть дополнительную площадку для приема пациентов. Обследование проведут совместно специалисты Свердловского областного онкологического и кожно-венерологического диспансеров. В ходе акции жители города смогут бесплатно пройти

0: Дерматоскопию – современное неинвазивное исследование, позволяющее выявлять подозрительные изменения кожи и признаки злокачественных новообразований на ранних стадиях. В Нижнем Тагиле началось рассмотрение уголовного дела против жительницы Красноуральска, обвиняемой в хищении денег у 95-летней пенсионерки под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда. В мае женщина заметила пожилую тагильчанку на Октябрьском проспекте и убедила ее провести обряд по снятию порчи с денег. Оказавшись в квартире, мошенница попросила хозяйку показать имеющиеся сбережения для проведения ритуала. В общей сложности ущерб составил 95 тысяч рублей. В ходе следствия женщина полностью признала вину, раскаялась и пообещала возместить причиненный ущерб. Доходы бюджета Свердловской области достигли исторического максимума. Об этом губернатор Денис Паслер заявил во время отчета о работе правительства региона за 2025 год. Сумма доходов составила более 491 миллиарда рублей. Глава региона также сообщил о снижении долговой нагрузки. Денис Паслер отметил развитие промышленности. За 5 лет область вошла в пятерку лидеров по объему отгруженной продукции. Губернатор подчеркнул, что важно не просто сохранить устойчивость экономики, но и наращивать инвестиционную активность. Московский государственный университет имени Ломоносова вновь возглавил национальный рейтинг лучших вузов страны. Составители рейтинга отмечают, юбилейный 15-й выпуск списка в целом подтвердил устойчивость лидеров. На второй строчке расположился Московский государственный технический университет имени Баумана. Третье место занял Московский физико-технический институт. Далее в пятерке идут Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов.

0: Доброе утро, друзья! С вами на Эко-радио Маша Максимова. И этот день мы проведем с вами максимально весело, солнечно и, конечно же, музыкально. Новинка Шакиры, Бруно Бой, Дай-дай дала нам такой яркий и летний старт. А далее в этом часе нас ждут Мохито, Ваня Дмитриенко, Эйва Макс и другие яркие звезды. Сейчас же продолжаем наш рейв с группой Hertz и диджеем Purple Disco Machine Wonderful Life.
1: Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
7: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Иногда к проблемам и неудачам стоит относиться, как в треке группы «Пицца» и Леонида Агутина, просто взять и наплевать на все и всех. Ведь там, где закрывается одна дверь, может внезапно открыться другая. Мир полон возможностей. Главное вовремя их заметить. Эту идею неустанно нам доказывает передача «Digest News». И, кстати, новый выпуск будет в эфире «Эко-радио» совсем скоро. Сразу после качающего трека «Shanghai Creatures» of the night.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Фотограф Дэй Кругман потратил 5 лет на съемку «Ночного Нью-Йорка». В центре его внимания были освещенные окна города. За это время он собрал 1000 снимков. Все их автор объединил в одну масштабную работу. Получился коллаж из городских огней. Работа передает атмосферу мегаполиса, который никогда не спит. Дэйв признается, это был долгий, но очень вдохновляющий проект. Теперь его коллаж увидели 1000 зрителей по всему миру, а сам фотограф уже подумывает о новой серии, на этот раз о ночных окнах Парижа. В столице Таиланда открылось первое в стране кафе, посвященное муравьям. Внутри установлены стеклянные террариумы и прозрачные трубы, через которые можно наблюдать за жизнью насекомых. Владелец занимается разведением муравьев почти 20 лет. В заведении представлены разные виды со всего мира. Муравьи-листорезы, австралийские бульдоги, африканские жнецы и даже медовые муравьи, запасающие пищу в собственном брюхе. Один из главных экспонатов – живая муравьиная королева, которая может прожить до 30 лет. Посетители приходят не только из любопытства, но и ради спокойной атмосферы. В кафе также продают наборы для домашнего содержания муравьев. А дети здесь могут в прямом смысле увидеть, как устроена жизнь внутри муравейника. На севере Италии снова начал перевозить пассажиров паром, построенный 500 лет назад. Говорят, что его спроектировал сам Леонардо да Винчи.

Переправа заработала после того, как ближайший мост закрыли на ремонт. Теперь судно помогает водителям объезжать огромные пробки. Паром соединяет два города – Имбресага и Вила-де-Аду. Он оснащен ручным управлением и считается последним действующим судном,

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

счастье, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: радио.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Вот каким должен быть настоящий мужчина. Что бы там ни было и какие ни были обстоятельства, взял и добежал до заветной цели. Если она и правда заветная, то вообще никаких отмазок, ничего не будет. Так что берем трек Жени Трофимовой и «Комнаты культуры» на вооружение, друзья. И главное при этом в отношениях быть абсолютно искренним и честным. А то получится, как в треке Анастейши «Why do you lie to me?». Кстати, прямо сейчас на Эко-радио вспомним эту легенду из 2000-х.
1: Эко-радио.

0: ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: Кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе

0: Это радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта, акция для новых клиентов. До конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии. Свердловская область, по данным исследования, подготовленного РИА Новости, в 2025 году улучшила свои позиции среди российских регионов. Глава региона Денис Паслер отметил, что укрепление позиций стало результатом системной работы по развитию промышленности, поддержке инвестиционных проектов, модернизации социальной инфраструктуры и реализации национальных проектов. Рейтинг отражает комплексную оценку социально-экономического развития регионов и формируется на основе анализа ключевых показателей экономики, бюджетной сферы, рынка труда, инвестиционной активности и социальной политики. Доходы бюджета Свердловской области в 2025 году достигли исторического максимума и приблизились к половине триллиона рублей. К концу 2024 года сложилась высокая зависимость регионального бюджета от заемных средств. За 2025 год мы сократили долг. Долговая нагрузка снижена до 17,2%, что делает ее оптимальной для бюджета, сказал губернатор Денис.

0: Денис Паслер. В ходе доклада о результатах работы правительства Свердловской области за 2025 год глава региона отметил порядка 85% задолженности бюджетные кредиты, что позволяет экономить на расходах по обслуживанию госдолга. В 2025 году количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Свердловской области впервые достигло исторического максимума. Число предпринимателей превысило 1 миллион человек, это почти половина трудоспособного населения области. На треть выросла численность самозанятых, почти до полумиллиона человек. Сектор малого и среднего бизнеса вносит свой вклад в экономику, развитие конкуренции, повышение уровня доходов населения. Мы сохраняем объем поддержки этого сектора экономики на высоком уровне. В прошлом году предоставили микрозаймы на более чем миллиард рублей, подчеркнул губернатор Свердловской области Денис Паслер в ходе отчета на заседании законодательного собрания Свердловской области.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов.

Новинка Temper City Self-Aware покорила своим оригинальным звучанием шорты и клипы в интернете, а теперь попала на Эко-радио. Вообще, интересная особенность нашего времени, что новые треки мы берем из музыкальных трендов в соцсетях. А иногда эти же самые тренды дают вторую жизнь недооцененным стареньким композициям. Но, увы, по-моему, не всегда в интернете продвигается качественная музыка. А вот на Эко-радио все-таки плейлист перманентно подбирается со вкусом и настроением специально для

0: вас. В этом часе услышим группу «Серебро», Артура Пирожкова, Леди Гагу и другие звездные имена. А прямо сейчас очаровательный красавец Гарри Стайлз. As it was.
1: Экко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49 48 16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49 48 16. Европласт.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: романтика от мода «Капкан». А ведь этому треку уже почти, да никак не почти, 10 лет. И сейчас внезапно многие, как и я, почувствовали себя старыми. Да, времечко было хорошее, ничего не скажешь, но, друзья, не забываем, здесь и сейчас самый лучший момент нашей жизни, потому что только в настоящем мы можем действовать и принимать решения. Об этом нам сейчас на Экорадио поведает диджей Феликс Йен с хитом «Now is a good time to be».
1: Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Диджей Смэш вернула нас ненадолго в 2019-й с ярким летним хитом My Story. Лето — это пора новых возможностей и бесконечного вдохновения. И сегодня в группе Эко Радио ВКонтакте мы обсуждаем ваши хобби. Чем таким необычным вы увлекаетесь? Рассказывайте в комментариях и присоединяйтесь к опросу. Через несколько часов будем подводить итоги. Но чем бы вы по итогу не занимались, друзья, пусть у вас все получится. Само собой, как в вирусной композиции Артура Пирожкова, которую мы услышим прямо сейчас.
1: Эко-радио. Если хочешь танцевать,

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!

0: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 23 градуса.

0: Ваня Дмитриенко, видимо, настолько влюблен, что теперь может писать песни только о любви. А романтика вообще-то всегда актуальна и радует, что певец при этом ищет новое интересное звучание. Новинка «След», по моему мнению, сильно отличается от его других работ. Пожелаем молодому человеку счастья в личной жизни и двигаемся дальше. В этом часе на Эко-радио с нами будут зажигать Артик и Асти, Лирик, Джастин Дерула и не только. А прямо сейчас Сони Фодера, драйвовая и качающая, продолжит говорить о любви с треком «Think About Us».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: трек с летним настроением Марии Крамбрери. Мне так повезло. А вообще, я думаю, нам всем повезло, что у нас есть Эко-радио, которое всегда, в любой день, в любую погоду способно поднять настроение любимыми хитами. Поэтому, что бы ни происходило в вашей жизни, если вы настроены на нашу волну, то все эмоции тут можно легко и приятно пережить. Получается, что Эко-радио — это наш общий FM-друг. И сейчас он продолжит нас радовать с композицией Baby Rex'а New Religion.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88%.

0: тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре. В центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
3: Заходи без причин.

0: Вспомнили 2006 с Бейонсе, Green Light, и не забываем, давать зеленый свет точно не стоит всяким красным флагом. Но я тут задумалась, кажется, куда ни посмотри, все всегда говорят о недостатках и проблемах. А какие же качества точно являются признаком того самого зеленого флага? Собственно, пару признаков мне удалось найти. Во-первых, уважение границ, когда партнер может принять твое «нет». Во-вторых, эмоциональная стабильность, когда не гадаешь, что он или она имели в виду. А все четко и ясно. А также ответственность, надежность, искренний интерес. И все это шикарное сочетание качества того самого партнера, которого заслуживает каждый. И, друзья, желаю вам этим летом романтики и счастья. Сейчас как раз на Эко-радио услышим нежный трек Джонни «Лечу».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов. Всем добрый день!
1: Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число 8 лучших регионов России в национальном рейтинге научно-технологического развития, пишет информагентство «Всеновости». По данным исследования, Средний Урал остается в числе лидеров по количеству патентов в сфере химии и металлургии, а также по внедрению передовых научных разработок в производство. В регионе продолжают развивать перспективные направления исследований в области сверхпроводников, геологоразведки и новых технологий добычи полезных ископаемых. Особое внимание уделяет развитию микроэлектроники и внедрению технологии искусственного интеллекта. В Свердловской области сократился дефицит врачей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер на выступлении в Заксобрании. По итогам прошлого года обеспеченность региона врачами выросла более чем на 5%. Целевое обучение будущих медиков остается одним из ключевых инструментов. В этом году по целевому набору в Уральский государственный медицинский университет и областной колледж планируется принять около 900 студентов. Кроме того, в школах региона работают 134 медицинских класса, где обучаются более 2000 школьников. Для привлечения специалистов в небольшие города и на сельские территории действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В Нижнем Тагиле арестованы счета управляющей компании «Уралградмаш». Об этом в эфире «Тагил ТВ» рассказал первый замглавы города Вячеслав Горячкин. Без управления в ближайшее время могут остаться 52 многоэтажки. Жителей призывают провести собрание и выбрать другую управляющую организацию. Директором «Уралградмаша» является Виктор Старокожев, ранее возглавлявший скандально известную правкомпанию «УКИКО». В прошлом году организацию лишили лицензии, а на самого Старокожева завели дело о мошенничестве. Аналогичный сценарий может ждать и «Уралградмаш». В Нижнем Тагиле за 7 миллионов рублей выставили на продажу здание, где располагалось предприятие «Метальная лавка Тагильские подносы», пишет информагентство «Всеновости». Здание находится на улице Балакинская и не связано с исторической метальной лавкой 19 века в Верхнем Провианском складе на берегу Тагильского пруда. Продаваемый объект был построен в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века как производственный корпус Нижнетагильского мебельного комбината. В 1992 году там организовали метальную лавку на базе завода «Эмаль-посуда». На продажу выставлены производственно-складской комплекс более 2000 квадратных метров и земельный участок площадью 4500 квадратных метров. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 23 градуса.

Упорству Димы Масленникова можно только позавидовать. Как же долго он добивался Клаву, но ведь добился же в итоге. А теперь она радует его такими нежными треками, как новинка «Совершеннолетняя». И вам, друзья, я желаю столько же сил, уверенности и энергии, чтобы достичь всех заветных высот, какой бы сферы жизни они ни касались. А мы продолжаем зажигать вместе с Эко-радио. В этом часе нам компании составят Эйва Макс, Холидей Бой, Горилла Зиппа и другие избранные таланты. А прямо сейчас притягательная Марув «Сирен Сон».

0: устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Федрин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

2009 вспомнили с группой Fast Family. Я буду, и пусть ваша любовь будет самой-самой крепкой и искренней. А вместе с Экорадио всегда можно порадовать своего дорогого человека. План такой. Заходим в сообщение в группе Экорадио.

Радио ВКонтакте или пишем на номер 8-953-056-0103 самые искренние теплые слова для своей второй половинки. А я, Маша Максимова, озвучу ваше признание в прямом эфире. Неожиданный, приятный сюрприз точно порадует ее или его, и ваша связь станет только теплее и крепче. А мы продолжаем романтику на Эко-радио с певцом Summer 12 to 12.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Анна Немченко везде может найти танцпол, а мы на Эко-радио в каждом дне находим повод для праздника. Получается идеальное сочетание. И самое время заглянуть в календарь. Что же мы сегодня отмечаем? 17 июня празднуется День кваса. Самый освежающий и русский напиток. А еще сегодня такой необычный праздник, как День приманивания муз, то есть вдохновения. И пусть у вас сегодня будут самые интересные и светлые озарения, а Эко-радио будет вас заряжать позитивом и энергией для осуществления этих идей. Сейчас вот вспомним 2018-е с

0: потрапим Dream 3 Bomb Magic.
1: Радіо.
2: Life is an ocean.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00.

0: На Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Экорадио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число 8 лучших регионов России в национальном рейтинге научно-технологического развития, пишет информагентство «Все новости». По данным исследования, Средний Урал остается в числе лидеров по количеству патентов в сфере химии и металлургии, а также по внедрению передовых научных разработок в производство.

0: регионе продолжают развивать перспективные направления исследований в области сверхпроводников, геологоразведки и новых технологий добычи полезных ископаемых. Особое внимание уделяется развитию микроэлектроники и внедрению технологий искусственного интеллекта. В Свердловской области сократился дефицит врачей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер на выступлении в Заксобрании. По итогам прошлого года обеспеченность региона врачами выросла более чем на 5%. Целевое обучение будущих медиков остается одним из ключевых инструментов. В этом году по целевому набору в Уральский государственный медицинский университет и областной колледж планируется принять около 900 студентов. Кроме того, в школах региона работают 134 медицинских класса, где обучаются более 2000 школьников. Для привлечения специалистов в небольшие города и на сельские территории действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В Нижнем Тагиле арестованы счета управляющей компании «Уралградмаш». Об этом в эфире «Тагил ТВ» рассказал первый замглавы города Вячеслав Горячкин. Без управления в ближайшее время могут остаться 52 многоэтажки. Жителей призывают провести собрание и выбрать другую управляющую организацию. Директором «Уралградмаша» является Виктор Старокожев, ранее возглавлявший скандально известную правкомпанию «УКИКО». В прошлом году организацию лишили лицензии, а на самого Старокожева завели дело о мошенничестве. Аналогичный сценарий может ждать и «Уралградмаш». В Нижнем Тагиле за 7 миллионов рублей выставили на продажу здание, где располагалось предприятие «Метальная лавка Тагильские подносы», пишет информагентство «Всеновости». Здание находится на улице Балакинская и не связано с исторической метальной лавкой 19 века в Верхнем Провианском складе на берегу Тагильского пруда. Продаваемый объект был построен в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века как производственный корпус Нижнетагильского мебельного комбината. В 1992 году там организовали метальную лавку на базе завода «Эмаль-посуда». На продажу выставлены производственно-складской комплекс более 2000 квадратных метров и земельный участок площадью 4500 квадратных метров. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме. Ветер западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Если у меня спросят, какая певица у тебя ассоциируется с летом, я, не задумываясь, отвечу – Шакира. Она настолько солнечная, веселая и экзотичная, что лето не может быть без ее музыки. И новинка «Дай-дай» точно станет идеальным дополнением к летнему рейву и плейлисту «Эко-радио». Кстати, о нем в этом часе услышим «Инфинити», «Вера Вулф», «Татьяну Куртукову» и других популярных исполнителей – а сейчас продолжаем зажигать с Anima «Out of my body». Экра.

0: Это радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг».

0: продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
3: 49-48-16. Европласт.
4: Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
3: Европласт.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот так взяли и слетали на Луну вместе с группой «Моя Мишель» и «Эко-радио». Но если вы думали, что путешествия в прямом эфире завершены, то как бы не так. У нас впереди передача «Digest News» — кругосветка по самым захватывающим сенсациям планеты. Но сперва зажжем с диджеем Purple Disco Machine и группой «Sophie and the Giants» «In the Dark».
1: «Эко-радио».

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Фотограф Дэй Кругман потратил 5 лет на съемку ночного Нью-Йорка. В центре его внимания были освещенные окна города. За это время он собрал 1000 снимков. Все их автор объединил в одну масштабную работу. Получился коллаж из городских огней. Работа передает атмосферу мегаполиса, который никогда не спит. Дэйв признается, это был долгий, но очень вдохновляющий.

0: проект. Теперь его коллаж увидели тысячи зрителей по всему миру. А сам фотограф уже подумывает о новой серии. На этот раз о ночных окнах Парижа. В столице Таиланда открылось первое в стране кафе, посвященное муравьям. Внутри установлены стеклянные террариумы и прозрачные трубы, через которые можно наблюдать за жизнью насекомых. Владелец занимается разведением муравьев почти 20 лет. В заведении представлены разные виды со всего мира. Муравьи-листорезы, австралийские бульдоги, африканские жнецы и даже медовые муравьи, запасающие пищу в собственном брюхе. Один из главных экспонатов – живая муравьиная королева, которая может прожить до 30 лет. Посетители приходят не только из любопытства, но и ради спокойной атмосферы. В кафе также продают наборы для домашнего содержания муравьев, а дети здесь могут в прямом смысле увидеть, как устроена жизнь внутри муравейника. На севере Италии снова начал перевозить пассажиров паром, построенный 500 лет назад. Говорят, что его спроектировал сам Леонардо да Винчи. Старинная переправа заработала после того, как ближайший мост закрыли на ремонт. Теперь судно помогает водителям объезжать огромные пробки. Паром соединяет два города – Имбресага и Вилла-де-Аду. Он оснащен ручным управлением и считается последним действующим судном такого типа на реке. Волонтеры перевозят людей каждый день с 7 утра до 7 вечера. И хотя у паромщиков есть свои работа и учеба, никто не жалуется. Все рады помочь. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Только радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй.

Легендарный трек из 2002-го Дэвид Гетта «Love Don't Let Me Go». И пусть влюбленные всегда будут вместе вопреки всем обстоятельствам. А мы продолжаем говорить о любви в разных ее проявлениях на Эко-радио. Прямо сейчас романтичный летний тренд 2026-го «Баиндия», «Мод», «Шаде». Следом за ними о том, какой крутой может быть любовь, нам расскажут Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. А группа Infinity с их знаменитым хитом «Где-то» закончат этот час. Я же, Маша Максимова, буду ждать вас в следующем музыкальном на Эко-радио, чтобы продолжить зажигать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов. Всем большой привет!
1: Экорадио. Новости.
2: Коротко о главных событиях культуры. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Екатеринбурге открыли первый в России памятник режиссеру Алексею Балабанову, пишет информагентство «Все новости». Скульптурная композиция установлена возле Дворца молодежи на проспекте Ленина. На открытие приехали помощник президента Владимир Мединский и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, а также глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В церемонии приняли участие родственники режиссера и известные деятели культуры, в том числе кинорежиссер Никита Михалков, продюсер Сергей Сильянов и актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин. Уральская актриса и телеведущая Юлия Михалкова анонсировала новый проект, сообщает ОТВ. Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» выступит продюсером и сыграет одну из главных ролей в семейной комедии. В центре сюжета екатеринбургская семья. Мама-блогер, харизматичный отец и их сын оказываются затерянными в джунглях, и главе семейства приходится решать неожиданные задачи. Сейчас идет активный поиск мальчика 10

0: Ди 11 лет на одну из центральных ролей. Пробы проходят в Сималэнде. Финальной точкой проекта станет премьера, которую устроят в Екатеринбурге. В Нижнетагильском театре кукол состоялась премьера иммерсивной экскурсии «За широко закрытыми дверями». Об этом рассказали на официальном сайте театра. Традиционный формат экскурсии по закулисью был преобразован в мистическом стиле и с полным погружением в театральную атмосферу. Место привычного экскурсовода заняли символ тагильских кукольников Лис, героиня бажовских сказов Огневушка и злой гений. Инсценировку написала Алла Лисицына, режиссером выступила Наталья Малаканова. Звуковую партитуру создал звукорежиссер Иван Радаев. Новый проект кукольники посвятили 150-летию Союза театральных деятелей России. В центре «Мой бизнес» открылась выставка детских работ из стекла. Об этом рассказали в эфире канала «Телекон». Авторами экспозиции стали брат и сестра Юлия и Сергей Калуга. Свои изделия они изготавливают в мастерской «Волшебное стекло» в городском дворце детского и юношеского творчества. На выставке собрали работы за все 7 лет, что ребята занимаются в студии. Это несколько десятков арт-объектов, витражи, коллекции грибов, морских обитателей и даже стеклянная еда. Поделки выполнены в разных техниках, от росписи до фьюзинга. Выставка будет работать один месяц. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 25 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 23 градуса.

0: Новинка, которая взорвала интернет. Temper City – Self-Aware. А все из-за того, что многим слушателям показалось, что это искусственный интеллект. На фоне этого в сети разгорелся нехилый спор, но музыканты доказали свой талант и реальность проекта. А песня продолжает завоевывать сердца. Если раньше бедным музыкантам приходилось доказывать, что они не плагиатят, то теперь еще и приходится отстаивать тот факт, что работа сделана человеком. А мы продолжаем зажигать на Эко-радио. В этом часе нас ждут Дима Билан, Мия Бойко, Филатов и Кэрос и другие ваши любимые исполнители. А прямо сейчас Кенни Грейс погрузит нас в нежность треком «Strangers».
1: Эко-радио.

0: Пиратское радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834 35 411 411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87.

Вот бывает так, на днях должно случиться что-то приятное, и все, ты в режиме ожидания. И кажется, что время тянется бесконечно долго. Для таких случаев коллаб Bob Sinclair Kaizo с треком I Can't Wait идеально подходит. А вместе с Эко-радио ожидание скрашивается шикарной музыкой и интересными обсуждениями. Сегодня в группе Эко-радио ВКонтакте мы выясняли, какие у вас хобби. Давайте смотреть результаты. Меньше всего голосов собрали позиции «Есть хобби мечты, но все никак не начну». И мое хобби уже приносит доход. Чуть меньше голосов набрали те, у кого главное хобби – отдыхать и ничего не делать. А лидеры голосования – те, кто нашел свое главное хобби и не представляет жизнь без него. Вот такое интересное обсуждение и приятный результат оказались сегодня. Не пропусти новые темы в группе Эко-радио ВКонтакте, а мы продолжаем зажигать дуэтом Филатов и Кэрос. Лирика. Радио.

Навіть осінь ні з ким, он до утра ти не в курсі.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Вспомнили легенду из 2014-го, Neven Round, Done, Nine. А на часах 15:43, и я, Маша Максимова, говорю вам до завтра, друзья. Буду ждать вас в четверг в 10 часов утра на Эко-радио, чтобы продолжить зажигать. А пока вас ждет шикарный рейв с лучшими хитами нон-стоп. И начнется он с вирусного трека Мии Бойко «Экспонат». Эко.

не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Екорадіо. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Экро Радио.

0: Радио. Новости.
1: Коротко о главных событиях культуры. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Екатеринбурге открыли первый в России памятник режиссеру Алексею Балабанову, пишет информагентство «Все новости». Скульптурная композиция установлена возле Дворца молодежи на проспекте Ленина. На открытие приехали помощник президента Владимир Мединский и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, а также глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В церемонии приняли участие родственники режиссера и известные деятели культуры, в том числе кинорежиссер Никита Михалков, продюсер Сергей Сильянов и актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин. Уральская актриса и телеведущая Юлия Михалкова анонсировала новый проект, сообщает ОТВ. Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» выступит продюсером и сыграет одну из главных ролей в семейной комедии. В центре сюжета екатеринбургская семья. Мама-блогер, харизматичный отец и их сын оказываются затерянными в джунглях, и главе семейства приходится решать неожиданные задачи. Сейчас идет активный поиск мальчика 10-11 лет на одну из центральных ролей. Пробы проходят в Сималайи. Финальной точкой проекта станет премьера, которую устроят в Екатеринбурге. В Нижнетагильском театре «Кукол» состоялась премьера иммерсивной экскурсии «За широко закрытыми дверями». Об этом рассказали на официальном сайте театра. Традиционный формат экскурсии по закулисью был преобразован в мистическом стиле с полным погружением в театральную атмосферу. Место привычного экскурсовода заняли символ тагильских кукольников Лис, героиня бажовских сказов Огневушка и злой

0: «Евгений». Инсценировку написала Алла Лисицына. Режиссером выступила Наталья Малаканова. Звуковую партитуру создала звукорежиссер Иван Радаев. Новый проект кукольники посвятили 150-летию Союза театральных деятелей России. В центре «Мой бизнес» открылась выставка детских работ из стекла. Об этом рассказали в эфире канала «Телекон». Авторами экспозиции стали брат и сестра Юлия и Сергей Калуга. Свои изделия они изготавливают в мастерской «Волшебное стекло» в городском дворце детского и юношеского творчества. На выставке собрали работы за все 7 лет, что ребята занимаются в студии. Это несколько десятков арт-объектов, витражи, коллекции грибов, морских обитателей и даже стеклянная еда. Поделки выполнены в разных техниках, от росписи до фьюзинга. Выставка будет работать один месяц. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 23 градуса.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, «Ротанг», усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Экорадио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
6: Категория 0+.
7: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: arms.
1: Радио.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области усиливают защиту промышленных предприятий и объектов критически важной социальной инфраструктуры от возможных атак беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в ежегодном отчете о работе регионального правительства. Глава региона также рассказал о других направлениях работы по обеспечению безопасности. Так, в регионе пересмотрели подходы к подготовке к паводковому сезону. Генеральный директор Уралвагонзавода может пополнить список почетных тагильчан. О выдвижении кандидатуры Александра Потапова сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вскоре после заседания Оргкомитета по подготовке ко Дню города. Кроме поддержки Оргкомитета, кандидатуру также должны одобрить депутаты Нижнетагильской гордумы. Сегодня в списке почетных 120 фамилий. В Качканаре и Нижней Туре подвели итоги профилактического рейда «Пьяный водитель», который проходил с 11 по 14 июня. Как пишет паблик ВКонтакте, Качканарский четверг за три дня инспекторы ДПС проверили более 560 автомобилей. В результате за рулем были задержаны три водителя, уже лишенные прав, а также один водитель в состоянии опьянения. Кроме того, один рецидивист привлечен к уголовной ответственности. Каждый третий родитель в России считает китайский язык важным для образования ребенка. По данным исследования онлайн-школы Skyeng, 31% респондентов готов выбрать его как альтернативу или дополнение к английскому. 13% опрошенных назвали китайский основным иностранным языком для изучения. Еще 18% рассматривают его как дополнительный к английскому, пишет ТАСС. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 23 градуса.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акраме.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама по отделам 1-66-060-34-217. Неагент. Указана максимальная выгода на Белджи X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Экорадио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Экорадио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Экорадио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
5: Грандиозное событие. Пока.
6: Это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
7: Реклама повод регламент N66-060-34-217. Указана максимальная выгода на Белджи X 70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!

0: гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области усиливают защиту промышленных предприятий и объектов критически важной социальной инфраструктуры от возможных атак беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в ежегодном отчете о работе регионального правительства. Глава региона также рассказал о других направлениях работы по обеспечению безопасности. Так, в регионе пересмотрели подходы к подготовке к паводковому сезону. Генеральный директор «Уралвагонзавода» может пополнить список почетных тагильчан. О выдвижении кандидатуры Александра Потапова сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вскоре после заседания Оргкомитета по подготовке ко Дню города. Кроме поддержки Оргкомитета, кандидатуру также должны одобрить депутаты Нижнетагильской гордумы. Сегодня в списке почетных 120 фамилий. В Качканаре и Нижней Туре подвели итоги профилактического рейда «Пьяный водитель», который проходил с 11 по 14 июня. Как пишет паблик во ВКонтакте, Качканарский четверг за три дня инспекторы ДПС проверили более 560 автомобилей. В результате за рулем были задержаны три водителя, уже лишенные прав, а также один водитель в состоянии опьянения. Кроме того, один рецидивист привлечен к уголовной ответственности. Каждый третий родитель в России считает китайский язык важным для образования ребенка. По данным исследования онлайн-школы Skyeng, 31% респондентов готов выбрать его как альтернативу или дополнение к английскому. 13% опрошенных назвали китайский основным иностранным языком для изучения. Еще 18% рассматривают его как дополнительный к английскому, пишет ТАСС. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 июня будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление в норме 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 23 градуса.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Экорадио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Грандиозное событие в Акраме.
3: Это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама по Тагилов. 1-66-060-34-217. Неофертно. Указано максимальное выгода на Белджи X70 комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. TNT 7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5B. Строение 5. TNT 7. От 2 090 000 рублей. Официальный дилер Tenet Русальянс на фестивальной 5B. Строение 5. Звоните 43 43 42. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Петрин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

На Среднем Урале 19 часов. Новости.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 июня будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление в норме 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 23 градуса.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
5: Специальное летнее предложение от Европласт. 2 подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
6: 49-48-16. Европласт.
7: Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
6: Европласт.
8: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
9: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
12: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
13: Girl, you took me down, girl, you put me on it. We went in too deep, breathing underwater.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Фотограф Дэй Кругман потратил 5 лет на съемку ночного Нью-Йорка. В центре его внимания были освещенные окна города. За это время он собрал 1000 снимков. Все их автор объединил в одну масштабную работу. Получился коллаж из городских огней. Работа передает атмосферу мегаполиса, который никогда не спит. Дэйв признается, это был долгий, но очень вдохновляющий проект. Теперь его коллаж увидели 1000 зрителей по всему миру. А сам фотограф уже подумывает о новой серии. На этот раз о ночных окнах Парижа. В столице Таиланда открылось первое в стране кафе, посвященное мурашкам.

0: в ям. Внутри установлены стеклянные террариумы и прозрачные трубы, через которые можно наблюдать за жизнью насекомых. Владелец занимается разведением муравьев почти 20 лет. В заведении представлены разные виды со всего мира. Муравьи-листорезы, австралийские бульдоги, африканские жнецы и даже медовые муравьи, запасающие пищу в собственном брюхе. Один из главных экспонатов – живая муравьиная королева, которая может прожить до 30 лет. Посетители приходят не только из любопытства, но и ради спокойной атмосферы. В кафе также продают наборы для домашнего содержания муравьев. А дети здесь могут в прямом смысле увидеть, как устроена жизнь внутри муравейника. На севере Италии снова начал перевозить пассажиров паром, построенный 500 лет назад. Говорят, что его спроектировал сам Леонардо да Винчи. Старинная переправа заработала после того, как ближайший мост закрыли на ремонт. Теперь судно помогает водителям объезжать огромные пробки. Паром соединяет два города – Имбресага и Вилла де Аду. Он оснащен ручным управлением и считается последним действующим судном такого типа на реке. Волонтеры перевозят людей каждый день с 7 утра до 7 вечера. И хотя у паромщиков есть свои работа и учеба, никто не жалуется. Все рады помочь. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

здесь стена, мост больше не построить. У меня спортзал, перелеты, гастроли. Стреляла в спину, но я выжил. Теперь смотри, как улыбаюсь тебе с афиши.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 июня будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление в норме 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 23 градуса.

упал словно поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас и других сомнений.

0: радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Мы снова танцуем, поем под нирвану, твои поцелуи.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Criança,

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Ночь.

стенам нервный стук. Крадется ночь.

гугле, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Сегодня портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.